0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: De Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter, die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het rolerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Екологичното въздействие на войната на Русия срещу Украина се засилва с всеки изминал месец от продължаващата масирана инвазия на Русия. Разрушаването на язовир Каховка през юни 2023 година допълнително увеличи щетите, нанесени на природата, и привлече международното внимание към екологичното измерение на войната. В този подкаст ще разберем повече за тежките последствия от конфликта върху околната среда. След началото на вражеските действия през 2014 година и особено откакто Русия започна пълномащабното си нашествие в Украина на 24 февруари 2022 година, конфликтът не само е причинил хиляди жертви, бежанска криза и икономически шок, но е нанесъл и сериозни вреди на околната среда. Водената от Русия война оставя дълбоки белези върху природата в Украйна. Увреждането на промишлени съоръжения причинява сериозно замърсяване на въздуха, водите и почвите, излагайки хората на токсични химикали и замърсена вода. Войната оказва отрицателно въздействие и върху богатото биологично разнообразие на Украйна. Горските пожари, обезлесяването, експлозиите, както и изграждането на укрепления увреждат дивата природа и унищожават естествените местообитания, включително защитените местообитания в биосферните резервати и националните паркове. Обстрелът около АЕЦ Запорожие, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, също засилва опасенията за сигурността. Според Министерството на опазването на околната среда и природните ресурси на Украйна, от началото на войната до средата на юли 2023 година руското нашествие е причинило екологични щети в размер на около 53 милиарда евро. Въздействието на войната върху околната среда в страната се следи от програмата на ООН за околната среда. В оценките на програмата се подчертава, че Украйна е изправена пред множество кризи, свързани с химикали, боеприпаси и военно оборудване, наличието на редица замърсители, както и щети, нанесени на ключови инфраструктури, градски райони и природни зони. Войната също така компрометира селскостопанското производство в Украйна, което е от жизнено важно значение не само за икономиката на страната, но и за продоволствената сигурност в световен мащаб. Физическата деградация, широко разпространеното химическо замърсяване от мини и засегнати промишлени отрасли, както и взривените боеприпаси, оказват сериозно въздействие върху милиони хектари земеделска земя в Украйна. Както сочат доказателствата, на 6 юни 2023 година руските сили унищожиха язовир Каховка, който беше най-големият язовир в Украйна. Мнозина осъдиха разрушаването на язовира, определяйки го като екоцид и най-тежкото екологично бедствие в Европа след Чернобил. Катастрофалното наводнение заля хиляди хектари земя, като отне живота на десетки хора и доведе до принудителното разселване на хиляди други. То също така възпрепятства нормалния достъп до питейна вода и причини разрушаването на напоителни системи. Освен това бяха освободени тонове замърсители. По река Днепър тези замърсяващи вещества се вляха в Черно море, което мие бреговете на 6 държави, включително Румъния и България, и е свързано със Средиземно море. Това засегна морските екосистеми в региона и в други държави. Разрушаването на язовира също така засили опасенията за безопасността на АЕЦ Запорожие, тъй като той беше основният източник на охлаждаща вода за централата, макар да съществуват и алтернативни източници. Украйна иска Русия да плати репарации, включително за екологични щети. Заедно с международните си партньори тя търси начини да гарантира, че Москва ще си понесе отговорността. Макар екоцидът да е включен като престъпление в наказателния кодекс на Украйна от 2001 година насам, мнозина твърдят, че случаят следва да се разглежда на международно равнище, за да се осигури адекватно ниво на отчетност и обезщетение. Въпреки това, при нито един от начините за получаване на репарации не липсват предизвикателства. Процесът е сложен и не до там ясен. Има много малко прецеденти за подобни репарации. През януари 2023 година Европейският парламент прие резолюция относно учредяването на трибунал за наказване на престъплението агресия, извършено срещу Украйна. Освен това, в документа се признава връзката между войната и дългосрочните щети върху околната среда и климата. В резолюцията евродепутатите също така подкрепиха препоръката на Общото събрание на ООН за създаването на Международен регистър на щетите, който да служи като опис за целите на бъдещи обезщетения за вреди за природната среда и климата. В средата на юни 2023 година парламентът прие още една резолюция относно устойчивото възстановяване на Украйна. Евродепутатите осъдиха разрушаването на язовир Каховка от Русия, като подчертаха, че то е причинило екоцид и представлява военно престъпление. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на нашия уебсайт.
4: see on kõikjal. Autos, kodus, telefonis. Mis on? Muidugi, raadio. 13. veebruaril tähistatakse ülemaailmset raadiopäeva. Räägime lähemalt sellest meid kõikjal saatvast meediakanalist, mis kunagi päästis isegi Eiffeli torni. Raadio sai alguse 19. sajandi tehnika uuendustest. Ameeriklane Samuel Morse leiutas telegraafi, sakslane Heinrich Rudolf Hertz avastas raadiolained ning 1899. aastal tegi itaallane Guglielmo Marconi esimese raadiolaine signaalide ülekande Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Prantsusmaal saadab Eiffeli torni püstitatud raadioantenn esimese saatena eetrisse kontserdi